давно либеральни, задержано радикальни, лево десне бальсмери. Мальчик рдечий, а мальчик белый, соправи роза универсальный.

чакала при окни бом сидела. Мой люби я при мертето, по окни я потертето, по что си покайся ми принасел. Я сам ти принасел, Адам бели фертой, фертой дай поеди.

Твоего любга чакала при опнибом сидела. Люби я примертя то по окне я путертя то по штос.

Чакала при окни бом сидела. Мой любия при мертвяту, по окне я по тертяту, по что синькай, си ми принесел. Я сам ти принесел на руке песницу, дай поїди край пати, ней синей мой люби. Поїдьмо спад, я з монгор глядила, своєга любга чакала, при окні ми бом сидела. Мой люби я при мерке.